Тубоп-радио, у микрофона ведущая Аленка, музыкальной русской программы на 104,7 FM. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. И до новых встреч в эфире каждый вторник с 3 до 4 на Тубоп-радио.